оживления брескореже, старост ни за страх опьется. Чепруе дедлайн близу, из него да не ближе, разуна ни за кризу, а? Стандарт и со смиром ниже, ша отпрта еба тиха, антицилдан, ни се не шпорежа.